как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: Would you dare?

день и ночь тобой живу. Твои тонкие руки, твои губы ищу. Тихий вздох, не грусти, расскажи, я пойму. Шелест платья, как печаль родного сердца приму.

Затихают шаги в глубине летней ночи. Ты сказала прости, как бы так, между прочим.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Саши, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саши, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
5: А мне бы черный, под новенькое платье.
6: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске. Большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 12 и 13 июня. Сосиски троицкие, высший сорт, Гродно. Всего 6,69 за 630 грамм. Масло подсолнечное Golden, рафинированное. Всего 3,59 за 800 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
2: Светофор. Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кострома сырокопченая гурман 19 рублей 99 копеек за килограмм. Бумага туалетная Папия 3 слоя 6 рублей 99 копеек за 8 рулонов. Подробности на сайте Еврооп.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
3: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. ОДКБ играет важную роль в формирующейся архитектуре евразийской безопасности. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. На заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, сообщает Белта. В своем выступлении Максим Рыженков выразил обеспокоенность доминированием фактора силы в международных отношениях на фоне эрозии международно-правовых устоев. Он акцентировал внимание на неоправданной милитаризации европейских стран. Глава белорусского внешнеполитического ведомства призвал к совместной работе государств-членов на международных площадках в целях повышения узнаваемости и авторитета организации. Стало известно, когда появятся результаты ЦТ по профильным предметам. Результаты тестирования, которое прошло 2 июня в форме СМС-сообщения, станут известны 16 июня. Результаты ЦТ по профильным предметам, которое прошло 5 июня, абитуриенты узнают 18 числа. Копии бланков ответов появятся в личных кабинетах участников ЦЭ-ЦТ на следующий день. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Академической, Аэродромной и Радиальной, а также на Орловской и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Впервые в истории франшизы пса «Скуби-Ду» сыграет настоящая собака. Netflix показал первый тизер сериала «Скуби-Ду. Начало», премьера которого состоится в 2027 году. За более чем полвека «Скуби-Ду» стал одним из самых узнаваемых персонажей поп-культуры. По мотивам франшизы вышли 3 полнометражных фильма, более десятка мультсериалов и почти 40 анимационных картин. Тем не менее, ни разу за это время «Скуби-Ду» не появлялся в образе настоящей собаки. И к новостям компании. Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность.

0: возвращается. Два дня, три концерта, звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
0: Бодриссимо.
3: Ну, кто-то очень внимательно следит за сосуществованием нашей эфирной пары. Вы, наверное, вчера обратили внимание, какой наезд на меня случился со стороны Жданова. Реакция не заставила себя долго ждать. Welcome, Жданов на больничном. Потираю руки. Все было хорошо, быстро и мощно. Поэтому до вторника мы с вами встречаемся. Вот в «Ты да я да мы с тобой», как в известной песенке. Меня зовут Дмитрий Санкович, но в любом случае все неизменно. Добро пожаловать, я надеюсь, на свою любимую радиоволну. Это душевное радио, это в любом случае Бодриссимо шоу. Периодически ко мне будет захаживать.
4: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково. Итак,
3: ушел на больничный, а вот фу, вот это вот шансоновое послевкусие оставил у меня. Да, Дарья Утюжникова будет со мной периодически появляться. В любом случае, мы рады, вы рады, кругом солнца. Во всяком случае, один день еще можно порадоваться по этому поводу. Ну а далее у нас все идет по плану. У нас будет фирменный гороскоп, который сбывается всегда и везде. Гордимся, это очень пугает, это большая степень ответственности. Но не, ну, сами на себя взвалили, сами и волочем. В конце часа я переоденусь в радиотерапевта и обязательно вам расскажу, если кого-то что-то там интересует. Можете уже сбрасывать свои вопросы к нам в Телеграм. Душевный радиочат мы называемся. Тут уже потихонечку люди готовятся к Славянскому базару. Это здорово. Я, кстати, напоминаю, танцплощадка в юбилейный 35-й Славянский базар зажжется неимоверно громко. Если вы любите наш проект Душевного радио, приходите, Славянский базар, в ночь 16 на 17 число. Там и Татьяна Буланова, и отпетые мошенники, и Шура, и наш Коза Ностра, и розовые розы, и я где-то с краю. В общем, и все это после прям церемонии открытия, громогласно там зажужжим, всех очень ждем на Славянке. Ребята, приходите. Ну а вы вообще знаете, что завтрак бывает идеальным, да? Про глазунья, под любимые хиты, наши други, дорогие, коллаборация, которую вы не ждали, а мы надеялись. И это случилось, и все в восторге. Конкуренты в депрессии. Кобрийские яйца теперь выходят в упаковке Душевного радио. Ребят, настойчиво рекомендую. Нашли в магазине, фотографируйте. Присылайте фотографии в наш телеграм-чат. Обязательно с хэштегом «Душевное яйцо». У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от Душевного радио. Делитесь теплом. Ждем также ваши отметки в инстаграме. Участвуют торговые сети «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Европ», «Соседи», «Простор», «Виват», «Кобрицкие яйца». Я вот выбираю только их по одной простой причине. Я так люблю все натуральное, что половина женщин от меня убегает. Поэтому «Кобрицкие яйца», «Душевное радио», друзья, практически навеки ищите. Это очень красиво и прикольно.
5: «Душевное радио». Твой удачный день. Твои любимые песни.
6: Фильтры для воды «Аквафор». Это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры «Аквафор» в торговых сетях и на официальном сайте «Аквафор.бай». «Аквафор».

0: надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Хит теперь каждая пятница и суббота. Шолда 12 и 13 июня. Масло сладкосливочное свое, крестьянское, 72,5% жирности. Всего 3,39 за 180 грамм. Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт Гродно. Всего 4,99 за 580 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отбор. И очень вкусные, потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено применение в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: Максим.
1: Слушайте, ну звезды не спали всю ночь. Наваяли нам тут. А нам теперь все это надо разгребать. Итак, фирменный гороскоп Бодрисимо Шоу на волне душевного радио. Погнали. Овны. Прикольно читать самого про себя. Накось, да? 11 июня у нас сегодня. Все верно. Сегодня у овнов будет много раздражения, что будет мешать плодотворно работать. Здрасте, пожалуйста. Сложный эмоционально насыщенный день для овнов, когда надо стараться контролировать эмоции и сдержанно реагировать на происходящее. Первое, кто попало под данный гороскоп, у меня сегодня, вот все правда. Моя любимая супруга, блин, вот и что делать сейчас? Надо идти голову пеплом посыпать, опять же, а потом вернусь в ТикТок весь посыпанный пеплом, да? И что это буду? Буду как выглядеть? Пепельный такой, да? Тельцы, 11 июня, вам захочется помогать сегодня, поддерживать окружающих, давать какие-то полезные советы, а потом убегать, да? Звезды советуют быть осторожнее. Среди ваших приятелей или коллег могут оказаться недоброжелатели, которые используют будут вашу доброту в корыстных целях. Слушайте, а для чего еще доброта? Доброта только для того, чтобы использовать ее в корыстных целях. Да? Вот это вот идешь, тебе вот просто так вот конфетку возле метро дают. И тебе же хорошо от этого. Ну и как, пошел другому продал, все нормально. У тебя бизнес, у него доброта. Все, все довольны. Не надо этого бояться. 11 июня, близнецы, не откровенничайте сегодня с малознакомыми людьми. 11 июня вы можете случайно выдать свою или чужую тайну и оказаться в какой-то прям вообще неловкой ситуации. Проверять вообще все, что вам говорят или обещают. Особенно, когда обещают. Особенно, девочки, когда вам обещают подарить звезду, а к ней еще и луну. Вот проверяйте все на раз. Раки, 11 июня. Сегодня лучше минимизировать общение со своим партнером, иначе отношения ухудшатся, начнутся какие-то ссоры, взаимные обвинения. По возможности больше времени проводите уединенно. Меньше разговаривайте, займитесь каким-то любимым делом, пока, видимо, вторая половина не видит. Тут так, знаете, под наушниками все так пых. Столько фантазий сразу по поводу этой фразы. 11 июня, Лев. Найдите себе в компании... 11 хоть сегодня, да. Найдите себе в компании веселых, остроумных людей, которым вы доверяете. Так львы зарядятся позитивом, смогут эффективно включиться в работу. В этот день вы сможете найти много деловых партнеров, наладить выгодное сотрудничество. Все-таки, когда у тебя плохое зрение, и в этом есть определенный минус, шутки получаются сами собой просто от недосмотра, да? Дева, 11 июня, девочки, день будет загружен делами, важными встречами. Чтобы успеть все в срок, не стесняйтесь просить помощи у коллег или друзей. Делегируйте им часть своих обязанностей, это будет хорошо всем. И вы будете в восторге, потому что будете отдыхать нога за ногу. Нога за ногу – это такое, знаете, неправильный стиль бега, когда тебя асфальт призывает, и ты носом, значит, за финишную черту. Так что тоже будьте осторожны. Весы, 11 июня. Сегодня у вас прям ждет вот очень напряженная работа. Не стоит пытаться все сделать самим. Сегодня просите поддержку у коллег, распределяйте обязанности среди своих деловых партнеров. Ты несешь сюда, ты несешь отсюда, я всем руковожу. Ну вот примерно так и распределились. 11 июня, скорпионы. Вам в голову будут приходить какие-то очень оригинальные идеи. Постарайтесь записывать их или запоминать, чтобы потом в спокойной обстановке довести до ума и реализовать с помпой, с грохотом, видимо, с премиями. Стрельцы, 11 июня. Нужно внимательнее относиться к чувствам и мнениям окружающих, прислушиваться к их настроению, проявлять какую-то, ну, в конце концов, хотя бы маломальскую заинтересованность. При необходимости окажите им поддержку или сочувствие. Ну, это вот да, это Жданов. Похлопал по плечу, говорит, держись, денег нет. Козероги, 11 июня, внимание. Вашего внимания сегодня потребуют какие-то домашние вопросы. Хозяйственные дела, или как минимум вашего внимания потребует сегодня хозяйственное мыло. Сделайте уборку, приготовьте особенный обед или ужин. Ваши близкие это, несомненно, оценят. Возможно, кому-то из них нужна ваша поддержка, поэтому козероги оглянулись вокруг себя. Оказывается, сидят, грустят, плачут, а вы все там коровами занимаетесь. Поэтому будьте повнимательны. 11 июня, Водолей. Мечтательное настроение и рассеянность помешают вам эффективно работать. Старайтесь не витать Водолея сегодня в облаках, а заниматься насущными делами, которых немало. А давайте на этом прекратим Водолеям рассказывать. Слушайте, витать в облаках – это одно бескомпромиссное и абсолютное удовольствие. Ну да, иногда необходимо приземляться и достаточно жестко. Но в облаках-то как хорошо, а? Все остальное вырезаем. Водолеи, летайте, ни в чем себе не отказывайте. Это вот вам от себя, тем более мне это ничего не стоит. 11 июня рыбы. Некоторым рыбам придется заниматься решением чужих проблем или исправлением ошибок. Не написано, каких своих или чужих, но исправлять придется. Ваш совет может помочь кому-то преодолеть сложный период в жизни. А, и отношения с родственниками требуют объяснения. Откровенно расскажите им о вашем беспокойстве или опасениях. Ну, я вот, допустим, не обладаю такой долей бессмертия, чтобы такие какие-то прям брутальные советы кому-то рассказывать там, по поводу жизни родным, близким и друзьям. Я остерегаюсь по этому поводу, бо если не сработает, да, ты опять же на больничной. А этого очень-очень не хочется. В любом случае, ребят, давайте радоваться тому, что у нас есть, а это немало. Мы порой в погоне за чем-то там таким... А вот там вот лучше, там вода солонее, там персик больше, глубже, сильнее. Порой не замечаем того, насколько классно все вокруг, вот прямо здесь и сейчас. Зануда, я знаю. На то и Санкович. Подвести Машоу. Утро!

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины – все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Исполняйте народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
4: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров, 139,90. Кресло садовое из алюминия, 69,90. Шезлонг складной, 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: только с 8 по 21 июня в Евроопт на красной цене. Кофе-растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте evroopt.com или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Ну я не могу, я как белый рэпер какой-то. Вот сейчас смотрю на себя.
2: Ребят, так, все серьезно. У нас радиотерапия, у нас возможность пощупать судьбу за рога. И мне сегодня в помощь.
1: Вы можете... Сейчас просто я камеру открыла посмотреть.
2: Посмотреть на видеотрансляции Дарья Утюжникова, ну, она тоже в образе.
1: Я шапки вообще не ношу, мне любые не идут.
2: Нет, Утюжникова, я тебе могу сказать, рядом со мной сейчас это, вот, ну, ты не помнишь те времена? Это женщина-богиня, продающая беляши. Это вот точно ты. Ну, спасибо. Спасибо, что подгребла на помощь. Вот я беляша бы сейчас заживал бы, конечно. Так, ладно, но это не к тебе предложение, это вообще. Итак, ребят, радиотерапия – это возможность...
1: Подлечиться.
2: Что... Подлечиться, да, подлечить собственную карму. Вы либо что-то пишете вопрос к нам, сразу 8 участников на тебя посмотреть в телеге. Ну, реально беляши. Так, либо узнать, ну, там, потрогать собственную карму за рога, как я всегда говорю. Это вы должны задать какой-то вопрос. Либо в Телеграме, либо в прямом эфире 8017-370-4570, либо 8017-370-4574. Но у меня есть вопрос в ТикТоке, спрашивает наш Калити, замечательная девчонка, там накидала нам массу роз. В наших образах такой: доктор, это вам. Вот, вот это вот. Отпустит ли ее в отпуск? Прям отпустит ли? У тебя какие предчувствия?
1: Я думаю, да, это же...
2: Это святое.
1: По закону.
2: Это по законодательству. Вот сейчас, если карты соврут, вот что мне делать будет с этим? Значит, коллеги, специально для вас я перетасовываю карты вначале так, потом вот так, а потом вот так. И все это я вспоминаю какой-то фильм. Помнишь? А, ты, наверное, не помнишь такой стадий? Как его? «Свадьба в Малиновке». Так, потом вот так. А, я плясать постак. Так, оба! Вытаскиваю карту, получается, да, опять перевернутая. Девятка пентаклей, значит, слухайте сюда, что по поводу отпуска. Преграды на пути к успеху. Ну, будете рваться на отпуск, но вам не сразу клетку откроют. Достижение цели, результаты работы может вас не порадовать. Нарушение привычного образа жизни, финансовые трудности. А, ну, знаешь что, ложная надежда.
1: Так если карта перевернутая, то и предсказание переворачивается?
2: Нет, она, да, конечно. Вот если она в прямой бы была, было бы, ты слепая. Во, было бы, да.
1: Я вижу. Я все вижу.
2: А, оно перевернутое. Вот, видишь, нет, нет. Блин, ну, получается, что нет. Ну, вы все равно рвитесь. Рвитесь на волю. Отпуск – это хорошо. Отпуск – это когда мозг работает в одну сторону. Где взять, чем закусить?
1: И от этого, куда прилечь?
2: И куда прилечь от этого

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Верховные суды Беларуси и России договорились обеспечивать единство подходов к отправлению правосудия в союзном государстве. Это предусмотрено подписанным руководителями высших судебных инстанций двух стран Андреем Шведом и Игорем Красновым меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, передает Билта. Документ определяет правила и форматы дальнейшего взаимодействия в рамках союзного государства. Это и взаимные визиты делегации, обмен информацией о действующем законодательстве двух стран, а также практике его применения. В Беларуси максимальные результаты ПЦЕ получили 638 учащихся. Этот показатель выше прошлогоднего. В топе предметов, где абитуриенты справились на все 100%, математика, английский и обществоведение. Немного сложнее оказался экзамен по биологии. Отмечу, в этом году впервые результаты приходят по СМС и в личный кабинет. Обустройство музыкальной дороги завершили в Каменецком районе на подъезде к Национальному парку «Беловежская пуща». Необычный участок расположен на республиканской дороге Р-83. На полотно на полосе движения в сторону Национального парка специалисты нанесли холодный пластик 3695 шумовых полос. При проезде по ним водители и пассажиры могут слышать мелодию из знаменитой песни песняров «Беловежская пуща». Мелодия играет на протяжении 700 метров. Сделаны 52 ноты, фактически полный первый куплет. Май этого года признали вторым самым жарким в истории. Средняя глобальная температура воздуха на планете составила плюс 16 градусов. Это на 0,55 градуса выше показателей за 1991-2020 годы. Температура поверхности моря в мае также оказалась второй по величине за всю историю наблюдений – плюс 21 градус. Ученые связали это с переходом тропической части Тихого океана к режиму Эль-Ниньо. В целом, весна этого года заняла третье место в списке самых теплых в истории. И к новостям компании. Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 28-30. В Минске сегодня до 28 тепла, пройдут грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор.

на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душу!

0: Конечно, никуда не денется. Здрасте всем. Бодрого, я не знаю, горячего чая, там, теплого кофе. Хотя наоборот, наверное, да, вот сейчас, в данный момент, наоборот, хочется чего-то холодненького в такую погоду. Но вы там сильно, как обычно говорят, там желания свои не раскатывайте по проспектам, потому что совсем скоро там грянет опять полуосень. Обещанное где-то теплое, жаркое, засушливое лето где-то потерялось. Поэтому давайте там поярче себя вести, чтобы дорогу нашло. Меня зовут Дмитрий Санкович, вы правильно настроены. Это волна самого душевного радио. И по сути, и по настроению. А музыка какая, да? Аж шляпа. Вот понасмотришься всего в ТикТоке, да? Аж шляпа заворачивается. И это здорово, хорошо. В этом музыкальном часе мы следуем далее. Если кто-то где-то подупал духом, я не знаю, царапнул своим большим классическим носом по асфальту, говорит, жизнь такая сякая, вы же обращайтесь к нам в Телеграм. Там всегда у нас очень здорово. И поддержат, и помогут, и по плечу похлопают. Все чудесно. Плюс там же мы ожидаем ни много ни мало, а хэштеги, только не пугайтесь, душевные яйца. Коллаборация, которую обсуждают, ну, практически на каждом углу. Все очень просто. Кобринские яйца теперь выходят в упаковке душевного радио. Уже сами эти упаковки, ну, можно сохранить для того, чтобы потом, ну, я так предполагаю, лет через 15-18 нормально на сот без продать. Потому что до такого додумались вот только кобринские яйца и душевное радио. Но видите, фотографируйте, ставьте хэштеги «Душевное яйцо» у нас в Телеграме, «Душевный радиочат», и у вас есть возможность выиграть настоящую фирменную термокружку от «Душевного радио». Вот именно с такой кружки я употребляю безопасно кофе прямо в эфире. Это вот в ТикТоке ребят видят. В общем, удивительно. Делитесь теплом, ждем также ваши отметки в Инстаграм. Участвуют торговые сети «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор». А я, как человек, ну, можно сказать, воспитанный куриными яйцами. Я очень люблю этот продукт. Брат на меня все время злится. Почему ты ешь яичницу не разбитую? Там не это же там опасно. Я говорю, слушай, я ем кобринские. Там вообще ничего нет. Имеется в виду из какой-то химии, из всего остального. Это там курица натурал. Натуральные. Ну, вы понимаете, про что я говорю. Они только натуральные и едят. Поэтому виват кобринские яйца. И за то, что такой чудесный, вкусный продукт. Очень рекомендую. Ну и за то, что согласились, когда мы с такими теплыми, бешеными глазами предложили эту коллаборацию. Теперь они говорят по всей Беларуси. Так что ищите кобринские яйца в своем ближайшем магазине. Фотографируйте. Присылайте фотки к нам в Телеграм, Душевный радиочат. Ставьте хэштег. И надейтесь на очень клевую кружку. Мы продолжаем идти вперед.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук биомедпрепараты.
5: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
6: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая 12 и 13 июня. Абрикосы всего 9,99 за килограмм. Бананы всего 3,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами Ретро Вумен Трио «Розовая роза». И вы слушаете нашу песню на волнах Душевного радио.
2: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы. Судьба устала делать знаки и сказала: надо решиться.

0: time, weather, and...
1: Ребят, побежали по новостям. Ну, они есть такие, какие-никакие. Сейчас будем разбираться. Вообще, как у вас настроение? Я вот смотрю в наш Телеграм, обычно там какие-то видосы там подлетают, там что-то еще. Алло, вы где? Варкштат нашел тут кобринские яйца. В окружении кобры. Привет вам огромный. Обожаю людей с чувством юмора. Почему? Ну, видимо, потому что самого отсутствует. Итак, по поводу автомобилистов. Все равно в каждом из нас стучится вот это вот стальное сердце автомобилей. Либо в одном, либо во втором случае. Такое есть. Влюбленная парочка из Малайзии, разместившая в интернете видеоролик, очень быстро об этом пожалела. Видео, на котором запечатлена поездка мужчины и женщины на машине, спешно пришлось удалять. Да-да-да, ведь оно вызвало массовое возмущение пользователей. Прежде всего, вызывает критику поведения водителя, который флиртовал с пассажиркой, ласково прикасаясь к ее лицу. Естественно, на дорогу он в такие моменты не смотрел. Да и женщина повела себя не самым безопасным образом. Она не пристегнулась ремнем безопасности и вообще уселась на сиденье, так сказать, задом наперед. Ну, влюбленным наверняка неприятно было узнать, что их путешествием заинтересовалась полиция. В принципе, правильно сделала. И теперь людей, забывших о безопасности дорожного движения, ищут, чтобы призвать к ответу. На самом деле, слушайте, ну, любовь – это круто. Более того, я скажу, любовь – это, наверное, самое главное, что есть на этой земле. Это и любовь между мужчиной и женщиной, это любовь к детям, это любовь к своей стране. Именно эти чувства продвигают нас с вами, как социализированных неживотных, вперед, да? Но все равно всему есть свое время и место. Во всяком случае, когда сейчас так, чтобы 18+ не приклеить, в остановленном в уютном уголке автомобиля тоже можно, да? Там многое. Почему прямо вот на ходу и все? Вот по поводу безопасности тут я абсолютно согласен. Больше всего на свете вот я боюсь людей, которые занимаются чем угодно, но не вождением автомобиля. И каждый раз, когда я нудеть по этому поводу начинаю, я сразу напоминаю вам, что со своей жизнью, ребята, делайте, что хотите. Но в момент, когда вы находитесь за рулем, вы становитесь соучастником общего, да, общественного движения. Поэтому вот тут вот надо уже, конечно, думать, глядя вот на эти фото, все-таки водитель головой. Понимаю, красивая. Понимаю, весна переходя... А, лето уже, да? Все понимаю. Гормоны тоже понимаю. Но прежде всего голова.
2: Утка фаст ню.
1: Нормально так прозвучало по-душницки, да? Далее. Никогда не был подвержен азартным играм. Наверное, все-таки хорошо. Сплюну, постучу. Слышно там, как я стучу по какому-то дереву? Потому что вот в те ряды, когда там проигрывать все, что есть, просто не хочу. Британский строитель Джо Смолс неожиданно выиграл на скачках благодаря необычной находке. Как мне кажется, все очень притянуто за уши. Во время реставрационных работ в лондонском парке рабочие обнаружили капсулу времени, пролежавшую под землей 62 года. А внутри лежали старые монеты и записка, оставленная в 1964 году. Ее автор сообщил, что эти деньги, которые, ну, он закопал зачем-то в капсулу времени. Вот скажите мне, ребят, у вас после получения какой-то зарплаты, там, премии, возникает желание закопать все это в капсулу времени? Не знаю. Так вот, в этой капсуле автор сообщал, что ставка была сделана на лошадь по кличке Санта-Клаус. Далее неведомый автор посоветовал тем, кто найдет его послание, также попытать удачу на скачках, поставив на лошадь, кличка которой будет хоть как-то связана с Рождеством. И что вы думаете? Один из тех рабочих, который выкопал эту капсулу времени, решил последовать рекомендациям и, читая список лошадей, принимавших участие в очередных скачках, заметил животное по кличке Christmas Day, то есть Рождество. Ну и поставив на Рождество, везунчик не прогадал. В итоге именно эта лошадь пришла к финишу первой, а Джош получил выигрыш. Сумма денег неизвестна, но случай многие посчитали странным и даже несколько жутковатым. А по мне, так мне кажется, что это совпадение вообще чистой воды. Какой-то мужик где-то в какое-то Рождество какие-то деньги куда-то закопал, этот выкопал. Зачем такая многоходовка? Мне кажется, с жокеями договорились. И проще, и дешевле, не?
3: Спалил чью-то тайну, ай-яй-яй.
2: Утка фаст ньюс.
1: Ну и по поводу девочек. Девочки, мы вас так любим, вы такие у нас хорошие. Но иногда вы удивляете себя тем, что вы верите абсолютно всему, особенно в Инстаграме и в ТикТоке, да? Нет, вот тому, что я рассказываю сейчас в ТикТоке, этому можно верить. жительница Малайзии вспоминает, что уже давно, слушая рассказы пожилых людей, она обратила внимание на суеверия, касающиеся несчастливого возраста, оказывается. Некоторые люди верят, что несчастье так и подстерегают человека, когда его возраст начинает заканчиваться на цифру 9, то есть 19, 29, 39 там, и так далее. И героиня этой истории могла бы отмахнуться от приметы, но недавно ее любимый муж ей заявил, что встретил другую женщину, хочет развестись, известие, естественно, понятно, как гром среди ясного неба. Ошарашенная жена рассказала, что это как было бы, если бы родная мать вдруг заявила ребенку, что она больше ему не мать. В общем, конечно, расстроилась и что? Списала все на числа. 29 лет, и вот мужчина заявил, и так далее. Прочитав вот этот рассказ героини, пользователи соцсетей, конечно, посочувствовали ей, но добавили, что в приметы верить не стоит. Просто она полюбила не того человека, ну и так далее. А 29 лет здесь совершенно ни при чем. Чем мы с вами занимаемся? Ерундой мы с вами занимаемся. Когда начинаем оправдывать вот подобные вещи, притягивая за уши абсолютно то, что... Ну, весь ответ где? Правильно, ребят. Если где-то что-то случилось, подойдите к зеркалу, посмотрите. Проблема будет смотреть на вас. Простите за откровенность, но это правда. Я все, у меня зубы вставлены, выбивайте мне при случае, если кто-то обиделся. Вставлю новое.
0: Если седая, то ночь. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Come with me and close your eyes. I'll show you.

0: Реклама.
1: Только с 8 по 21 июня в Евроопт на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте evroopt.com или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Слушай свое.

конечно, все на своих местах. Здесь у микрофона Дмитрий Санкович. Здрасте, я надеюсь, настроение не синий, да? А настроение лето, настроение хорошевости прям и шершавости со всех сторон. Хочется дарить радость, улыбаться идущим навстречу людям и пропускать даже едущие самокаты без плевательного яда вслед, да? Ну, вот все-таки такое настроение демонстрирует волна душевного радио. Мы продолжаем. Вам хорошо, нам хорошо, всем хорошо. А значит, солнце добавляется, безусловно. Доброе утро всем, хорошего дня. Елена, привет. И жаркого, мне кажется, да, не просто жаркого, такого неуспокоенного города Гомеля. Гомеля, я вот не единожды говорил, да, со сцены, когда мы с вами встречались на танцплощадках. Выйду на пенсию, подумаю о том, чтобы переехать в город Гомель. Ну, прям вот, ну, прям как-то все по-особенному там. И такая мысль бродит периодически внутри моего большого организма. Окончательное решение, давайте так, я еще не принимал, но Гомелю привет огромный. Давайте точно такую же географическую перекличку затеем далее в следующем музыкальном часе. Сейчас вот объявится здесь Дарья Утюжникова. Я не знаю, она с каждым днем все более загадочная и загадочная. И куда вот такое вот развитие этой девчонки ее заведет, подумать страшно. Ну вы же понимаете прекрасно, что малая, нормальная, полунормальная, ну это комплимент. Вот, уже не пьющая, слава богу. Это я что-то спалил из личного. И, ну, это все равно кокон какой-то, да? В любом случае нарисуется крылья. Уж как полетит, так полетит. И там уже мало никому не покажется. Вот такая у нас команда, каждый харизматичен. Кстати, огромное спасибо всем, кто голосовал в нашей голосовалке. Мы сделали выводы. И, ну, надо огласить, наверное, уже там окончательно. Мы у вас спрашивали, есть ли смысл запускать вечернее радиошоу с 16 до 19 на душевном радио. Просили голосовать активно. Наголосовало аж почти 500 человек. Это очень много. Ну и вердикт однозначен. 77% сказали да, обязательно. Лишь 23% нет. И так, собственно, хорошо. Но большинство, и причем абсолютное большинство, высказалось за то, чтобы мы готовили вечернее шоу, чем мы в данный момент и занимаемся. Итак, ребята, дамы и не дамы, в какой географической точке в данный момент просыпается под звуки волны душевного радио? Расскажите у нас в Телеграме, душевное радиочат мы называемся, а я уж, Дмитрий Санкович, тут в долгу не останусь. По полной программе. G-Power за облаками. Далее ожидаем Дарью Утюжникову с новостями.

помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России подвели итоги внешней проверки исполнения бюджета союзного государства за минувший год, передает Белта. Внешняя проверка подтвердила данные отчета Совета министров союзного государства об исполнении бюджета союзного государства за прошлый год по доходам и расходам. На заседании также рассмотрены результаты проверок отдельных программ, отмечен ряд недостатков и нарушений, о чем будут проинформированы заинтересованные госорганы. В Беларуси завершается регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. Зарегистрироваться для прохождения тестирования могут абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти испытания в основные дни. Резервными днями проведения ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на двух участках в Минске. Работы запланированы на улицах Колесникова и Каменогорской. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. Китайские ученые сделали сенсационное открытие, обнаружив у юго-западного побережья Австралии гигантское глубоководное кладбище китов на глубине от 4,5 до почти 7 километров. По оценкам исследователей, в этом районе могут находиться останки более 10 миллионов морских гигантов. Анализ показал, что некоторые из найденных животных оказались на дне более 5 миллионов лет назад. Ученые полагают, что такое скопление останков связано с особенностями подводного рельефа и высокой концентрацией корма в этом районе, что привлекло китов и становилось для них ловушкой. И к новостям компании. Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями сливки.бай, суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро «Первомайская». И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рублей 7 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 28-30. В Минске сегодня до 28 тепла, пройдут грозы. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим

0: душевная музыка, немного перченых новостей, сверху посыпаем тертым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И че это? Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
1: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
1: Йоу-шоу!
2: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: И оно никуда не делится! По-прежнему здесь, на волне душевного радио. Всем здрасте! Чтоб вам было хорошо, звучит стрёмно, но абсолютно искренне. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача одна, чтобы вы улыбались, чтобы детали сверлились. Я не знаю, там кларнеты. Кларнет — это инструмент, по-моему, да? Задувался. Ну и чтобы работа спорилась, самое главное, дети улыбались. Мы с вами идем вперед под звуки самой уникальной радиостанции. У нас только классик хитс абсолютный, 24/7. Спасибо, что нашлись и по всей планете. Вот. Но особая благодарность, конечно, хочется выразить и тем, для кого сложно с доставкой сигнала. Это всегда интернет. Вот Павел Саматов, он всегда из Ташкента на волне душевного радио. И мне кажется, опять, дальше идет просто неуемная фантазия вашего непокорного слуги. И человек, который постоянно пахнет дыней. И поэтому, когда говорит, хочешь дыню? В дыню. Павел радуется. Павел в Ташкент. Привет, спасибо. Что с нами? Ну, тут АП написал Витебск на связи. Ребят, каждый новый друг у нас, когда появляется в Телеграме, вы проверяете с нашим роботом. Для того, чтобы все было честно и вы были человеком, да, просто надо нажать «Я не робот», и ваши сообщения удаляться не будут. Витебск, привет огромный. Очень жду нашей с вами встречи на Славянском базаре. Еще раз напоминаю, что 16 на 17 в ночь, в 22:30 стоит старт. Наверное, чуть будет позже, потому что, ну, это большая честь продолжать юбилейный фестиваль в день его открытия. Поэтому 16 на 17 на стадионе будет грандиозный концерт танцплощадки душевного радио. Только звезды и Таня Буланова. Танечка, Танюша, Татьяна. Отчество не знаю, там узнаю. Познакомимся. Татьяна Буланова, «Отпетые мошенники», «Шура», «Коза Ностра», «Розовые розы» и ваш покорно-непокорный слуга. Все это вот в Витебске и вообще атмосфера Славянского базара. Кто еще не чувствовал, это надо прочувствовать. Это великое такое братство. Все ходят, все улыбаются, все друг с другом фотографируются. Вы очень легко находите общий язык, как в особенностях национальной рыбалки. Ну, вы понимаете, вы можете на любом языке говорить, вам отвечают на любом языке, и все понимают. Это очень здорово и очень кайфово. Поэтому приезжайте на Славянку, тем более поздравляем Славянский базар с юбилеем. Здорово. Так, идем далее. Где у нас еще Могилев? Вот Дима Хромовский, здорово. Гомель, вот самое олдовое, приветливого Гомеля, все к нам. Вот видите как? Ну, и такое легкое, правильное перетягивание одеяла из города в город. Ну, Гомель, да, Гомель, да, мы там душевное радио просто из каждого утюга. Итак, географическая перекличка. Волны душевного радио. Алло, вы где? В каком городе вместе с нами? Расскажите пару-тройку приятных предложений в Телеграме. У нас будем рады.
2: Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1.
7: 624-1057.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: уважаю людей с чувством юмора, я не про себя. Я сейчас передаю вот привет Александру Владимировичу. Это такая, видите его видос, да? Двое мужиков нормально устали, где-то там лежат под звуки душевного радио. Это такая нормальная реклама веселому утреннему шоу. Люди не спят. Алло, пацаны, родоподъем! Это где они так? После ночного клёва? Или как в анекдоте? Клёво сегодня не будет, клёво было вчера. Не проснулись, Александр Владимирович? Ну окей, ребятам привет огромный, спасибо большое. Мне еще очень понравилась реклама. Олеся написала, ну это там молвился, реально. Очень нравится мне город Гомель по своей динамике, по своей какому-то, ну, все-таки удивительному, но внутреннему состоянию. Имеется в виду, ну как вам объяснить, не здание, а атмосфера. Я говорю, вот там, наверное, приеду, на пенсию выйду, приеду в Гомель. Олеся, молодец, вот вам только город свой рекламируйте. Я вам серьезно говорю, это похвала. Вас слушают самые душевные, классные. А нет, это не это. Олеся, все правильно. А, от Олеси только по-другому. О, по поводу приезда в Гомель, отличная идея. И пенсия вам тут точно не грозит. Олеся, вы маркетолог от Бога. Я прям представил себя уже, значит, в пенсионном возрасте, лазающий по мусоркам в городе Гомеле, где, ну вот, Олеся ж обещала, мне пенсия не грозит, да? Ну, в принципе, тоже вариант. На мусорках много всего, наверное, интересного можно найти. Олеся, привет. Супер, все хорошо. Инна, вы меня поправила. Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте, Инночка. Муж вас немного поправил. Главное, чтобы жена улыбалась. Дети грустные. Это не так страшно. Вот это я понимаю, правильная семья. Всем легкого душевного дня. Ну, правильно. То есть грустные дети – это нормально. Главное, чтобы жене было весело, да? Ну, да. Тут сложно что-либо возразить. Представляете, отпуск, где-то море. Жена весело зажигает на банане. Да, а дети такие грустные сидят, доедают черству черный хлеб. Ну, зато маме хорошо. Зато жена на банане веселится. Клёв, нет, ну нормально. Плюс ко всему, у меня вот такая вот идея интересная пришла. Все, ну, свои города любят. Вот можно делать такую рекламу своему городу. Например, приезжайте в Гомель, потому что там когда-то самый популярный ретро-диджей на мусорках питается. Да? Ну, это к примеру говорю. Это такая УТП, уникальное торговое предложение. Можете рекламировать свои города, это всегда интересно. Вот почему вы любите и живете вот конкретно в своем городе. Вот это тоже было бы клево и очень полезно на самом деле, потому что страна большая, очень интересная, яркая и разнообразная. Татьянка Брест, Душевное радио, спасибо.
1: Душевное

0: Реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

можно перефразировать известный мультхит при звуках Маликова. Теряю волю, да? Ой, Дмитрий Маликов, это особенно, имеется в виду музыкальная любовь, да, конечно, фантастический просто музыкант. Ребят, двигаемся далее по волне душевному радио. Алекс написал: утром встаю, сажусь в машину, включаю душевное и с удовольствием целый день вожу клиентов, которым радио тоже нравится. Добрый куб Брест, как реклама любимому городу, лучше Бреста нету места. Сегодня целый день с дождиком. А, это от вас к нам, да, потом придет. Алекс, привет огромный, вы, видимо, водитель такси, да? Привет всем вообще таксистам, кто проводит свой день с волной душевного радио. А по поводу «лучше Бреста нету места», это так может любой город. «Лучше Пинска нету места». Не та, конечно, рифма, но тоже хорошо. Ребят, привет огромные. В Бресте что же есть достопримечательность? Это ваш фонарчик этот, да? Его надо за пуговицу держать, там тереть. Девочки многие в игривом настроении, выходя из ближайших заведений. Какая там улица? Советская, по-моему, да? Начинает не зато там натирать, но ему нравится. Вот такие же вот фишки есть в каждом городе наверняка, да? Татьянка вот вторит, тоже город Брест, лучший город, душевные яйца. Ну, это Кобринские, понятно. Кинг Александр, мой любимый город Пинск. Он очень красивый, в нем живут отзывчивые с большой буквы и душевные люди. Приглашаю вас всех лично в гости, проведу экскурсию по всему Пинску, да? А Пинск же, это, наверное, как и Осиповичи. Вот Осиповичи, ну, мне не родные, но у меня родители оттуда. Это такой город, его можно за 40 минут из одного конца в другой пройти пешком. А на велосипеде можно даже и промахнуться, неожиданно оказаться в Бобруйске. Вот такие вот Осиповичи. И Пинск тоже, он же, по-моему, не очень большой, да, районный город. Ну, Кинг Александр, вы наш золотой запас. Привет вам огромный, спасибо. Еще 5 дней, не понял, Александр Владимирович, это, видимо, коллега, да, за вас отдувается там. А вы в это время где-то спите. Таксисты, а вот у нас же, наверное, нет, у нас же таксисты не спят там в пересменку в багажниках. Это где-то там я видел, там, ой, без отрыва от производства, так сказать. Ребят, нормально провели утро. Я желаю всем удачи. Чтобы все вокруг горело, свистело, рубило. Я не знаю, что там еще. Точило. Точило это иногда лицо. Чтобы все это происходило под звуки волны душевного радио. Чтобы и где надо улыбались, где надо хмурились, но получали по заслугам в виде зарплаты и премий. А мы вам в этом... вот с радиоволны поможем. На этом на сегодня, в данный момент, все. Бодрисимо шоу в моем точило, так сказать, заканчивает свое вещание, чтобы слышаться с вами завтра в 8.00. Всем радости и добра, и бобра, если вдруг необходимо. Совсем скоро, через час, встречаем нашу неуспокоенную Олю Шебека, тоже умеет дать жизни. Всегда ваш Санко.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Беларусь и Китай усиливают экономическое взаимодействие. В эти дни активно идет подготовка к первому форуму регионов, который пройдет в начале июля в провинции Ганьсу. Под руководством лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина отношения двух стран вышли на уровень стратегического партнерства. Сейчас на площадке белорусской дипломатической миссии в онлайн-формате обсуждается техническое и организационное ведение. На связи областные исполнительные комитеты, Мингорисполком, профильные министерства и организации. Главная задача – провести ревизию проектов и документов, которые планируется подписать на форуме. Следователи усиливают контроль за контентом в Threads и TikTok, об этом сообщает Следственный комитет. Там отметили, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения количества контента в социальных сетях и мессенджерах, которые содержат в себе дезинформацию населения, признаки разжигания социальной вражды, ложные сообщения о совершенных преступлениях, клевету и даже реабилитацию нацизма. Комитет призывает всех пользователей соцсетей проявлять ответственность и гражданскую сознательность. Около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки, передает Билд. Большинство злодеяний предотвращено. Инициирована блокировка двух фишинговых интернет-ресурсов. Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 20 иностранных реквизитов злоумышленников. Также приостановлены расходные операции по 50 счетам. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед» Александра Мелеха, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы», а также других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Вьетнам ждет. Нечанг и Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд БМП. Вас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране будет переменная облачность. Местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 с плюсом. В Минске сегодня до 28 тепла, пройдут грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Исполняйте народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. А девочка-то...

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет!
4: С вами дуэт Лера Бернатович
5: и Артем Скороль.
4: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Президент сегодня проводит кадровый день во Дворце независимости. Об этом рассказали в телеграм-канале Полпервого. Начался кадровый день с двух кандидатов на должность министра и руководителя крупного СМИ. Сейчас в кабинете главы государства два председателя райисполкома и два руководителя предприятия. Подробности в следующих выпусках. 470 грузовых и 280 легковых авто ожидают въезда в Польшу и Литву. Об этом Билта сообщили в Госпогранкомитете. Перед польскими пунктами пропуска Бобровники и Кукурыки фиксируется 350 грузовиков. Въезда в Литву через Шельчнинка и Мединка ожидают 120 фур. Легковые авто фиксируются на польском и литовском направлениях. 160 и 120 машин соответственно. Оранжевый уровень опасности из-за грозы сильных ливней объявлен в Беларуси сегодня. Об этом рассказали в Белгидромете. Днем при грозах в отдельных районах будет шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла. Главному холостяку Москвы исполнилось 6 лет. Сегодня Манул Тимофей отмечает день рождения. Он родился в Новосибирском зоопарке в 2020 году, а уже в марте 2021 переехал в Москву. Именно в столице он получил свое легендарное имя Тимофей. Символ московского зоопарка совсем недавно окончательно завершил разжировку. И хоть у Тимофея строгая диета, обделять вкусняшками его в такой день явно не будут. И к новостям компании. Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 7 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 28, пройдут грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много. Не бывает. Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057. Доброго дня.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением с конкретной инструкцией или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в 3-4 месяца беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при годом вскармливания не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
3: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Недушный день.
8: Ух, как же я люблю лето! Так тепло, так солнечно сейчас, и пахнет в воздухе какими-то цветочками, и тополиный пух уже стал каким-то, ну, своим, просто своим, без него, без этой мягкости уже дома свои не представляем. Уже не спится уютно в кроватках без тополиного топуха, и уже он как-то и в волосах органично смотрится, и вообще украшает наши улыбки. Очихаем мы как искренне, и можно всегда друг другу сказать: будь здоров, вот в таком случае. Но только, наверное, у лета один большой минус, что мы не можем постоянно отдыхать в эту пору года. Ну, еще комары не устраивают, но даже от них помогает спастись движение. И многие буквально это воспринимают, я в том числе, потому что теперь передвигаюсь только на велосипеде. Хочется вот этой вот свежести, потому что если идти не спеша, то и комары могут пристать, и может быть очень-очень жарко. Поэтому недушный день более чем как актуален. Открываем окна, включаем кондиционеры, у кого какой способ проветривания. Ну и в эти обеденные минуты лучше всего освежиться и передохнуть помогают, ну, естественно, какие-нибудь прохладные напитки, но еще и приветы. Пускай они будут теплыми, но от них как-то жарче не должно стать. Пишите, кого и с чем сегодня. 11 июня. 11 июня. В четверг будем поздравлять. У кого дни рождения, какие-то годовщины, пишите в телеграм-чат душевного радио. Поздравим на всю страну.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Летний день вроде как проснулся, только посмотрите. Солнце уже светит за окном, там лучика не достало, нам выглянуть на улицу. Там стало красиво сейчас, но пора и нам тоже как-то расшевелиться, но только по-настоящему проснуться летом. Задача, ох, какая непростая. И это не я говорю, ленивец, а врачи-сомнологи сходятся во мнении, что летом хочется спать чаще, чем зимой даже. А мы-то думали, что зимой спячка, а летом вот он сезон бодрости, с первыми рассветными лучами можно вставать. Но как бы не так, это связано все с процессом терморегуляции. Оказывается, организм наш устает. А что вы думали? И обезвоживание, и нарушение кислотно-щелочного баланса. Это я вам просто для объяснительной, для руководства сейчас и зачитываю, вы запоминаете. Вот. Из-за баланса электролитов мы можем хотеть спать. И еще из-за расширения кровеносных сосудов падает давление артериальное, и мы становимся вялыми, усталыми. И кроме того, если вот этих всех поводов для того, чтобы передохнуть наконец-то в обед, не хватает, в полную меру происходит кровоснабжение, не в полную меру, головного мозга, вот у меня в том числе, да, очевидно. Но это все может стать причиной повышенной утомляемости. Поэтому летом очень тяжело работается. Поэтому давайте уже законный свой обеденный перерыв проведем в настоящем таком сиестовом, теплом, легком настроении. Жду сообщения ваши в телеграм-чате душевного радио. Пишите, кого и с чем сегодня будем поздравлять.
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: Регулярность делает нас более счастливыми людьми, и речь здесь даже в сообщениях вот раскрывается. Важнее, оказывается, обменяться в день хотя бы 3-5 короткими такими сообщениями. Это могут быть шутки, мемы, как дела, приветы. И вот такое легкое, ненавязчивое общение повышает эмоциональную привязанность. Ученые все это изучают, раскрывают. Ну а нам-то вообще эта информация на пользу. Мы с вами как раз-таки и обмениваемся в этом часе, в следующем сообщениями. И вот даже некоторые сообщения еще остались у нас со среды. Да, вот телеграм-чат пополнится и ими в том числе. И давайте я сейчас их зачитаю. Анна, с днем рождения! Поздравляла Надежду Федоровну Корж. Сегодня у Надежды Федоровны первый такой полноценный уже день в новом возрасте. Пусть годы будут как хорошее вино, желает вам Анна, только крепче, а цифры в паспорте исключительно тайны за 7 печатями. Вы у нас всегда молоды, Надежда Федоровна. Ну, и я тоже хочу сказать, что это здорово, когда много друзей, но со временем как-то проверяет жизнь нас, и их становится чуть меньше, но зато они самые-самые. На свадьбе там 50 человек, потом на день рождения приходит хорошо, если 15-20. Но главное, чтобы все эти люди были с вами и в радости. Кстати, в радости это наиболее... такой показательный вид общения, потому что если что-то случается, то в целом посочувствовать многие могут. А вот порадоваться искренне за вас, но мне кажется, на ваш день рождения с удовольствием собираются люди, потому что это же не им плюсуется год, правильно? Правильно. Но ничего, с этим как-нибудь справимся. Я думаю, что вы уже прошли и отрицание, и гнев, и торг, и депрессию, и принятие, и приняли свой новый возраст. Давайте зажигать в новом статусе. А Александр передает привет любимой жене Юленьке и сыну Тимошке. Поправляйся скорее, вас очень люблю. Это, видимо, какой-то ребенок решил летом поболеть. Но мне кажется, что у детей просто за целый учебный год, неважно, с детским садиком он был, или со школы начальной, или уже старшей, или вообще... как накапливается такая усталость, им хочется побыть дома, посмотреть мультики, поесть каких-нибудь вкусняшек запрещенных. Поэтому, да, нужно просто все это резко ограничить, и детки быстренько выздоровеют и поедут к бабушкам и дедушкам наслаждаться жизнью. И родители тоже уже будут наслаждаться жизнью. Солнечный привет Елена передает доченьке Виктории Моисеевич. Крепкого здоровья, верных дорог. И пусть в жизни рядом будут только достойные люди. Семья. Большой привет передает Виктории Моисеевич, между прочим, в Дубай. Вот и туда долетают душевные волны, потому что душевное радио можно слушать и онлайн на сайте душевнорадио.бай и в телеграм-чате. Заходите на нашу видеотрансляцию. Кстати, там есть такая особенность. Можно на видеотрансляцию нажать и отмотать любое поздравление вот так по временной шкале назад. Но вперед не мотается, в будущее мы не заглядываем. Ну, хотя, может быть, у вас и получится. Попробуйте.
2: Душевное радио.

0: И надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: «Привет в обед» на душевном радио. Сульдин Шибека.
1: А если головушка уже не кудрява, много лет, что любить получается не за что мужчин? Как-то несправедливо. Ну и тогда в ответ, да, мужчины должны любить нас только без морщинок, без этих мимических и межбровочек. Как-то надо любить человека не только за его красоту, за какие-то внешние признаки. Надо смотреть глубже, в душу, чем и занимаются уже 15 лет Ольга и Андрей, семья Руд. Елена поздравляет вас с 15-й годовщиной свадьбы. Но там уже весь Гомель ликует, и семью Руденко поздравляют, желают вам еще очень-очень много лет совместной жизни. Ну, либо издевается над вами Елена, либо правда очень за вас рада. 15 лет свадьбы, но это, между прочим, 5475 дней вы друг другу, люди не чужие. Хрустальная такая стеклянная свадьба, вроде как такая прозрачная, да, смотрим в символ, почему она вроде бы прочная, но не сильно, но не совсем, требует бережного обращения. Пускай чаще из уст мужа, из уст Андрея, Ольга, вы будете слышать правильные слова, я их хорошо знаю, я всем вам их озвучу, люблю, куплю, поедем, да. В конце концов, лучшее, за что можно держаться в этой жизни, это друг за друга. Уже почти 5500 дней вместе провели. Давайте еще 10 тысяч, 15 тысяч. И каждый день начинайте с поцелуя, с улыбки, ну и с душевного радио, конечно же. Горько вам, семья Руденко! Ну, Александр тоже сегодня поздравляет с 25-летием подругу Анастасию Черитко или Черенко. Анастасия, пускай Александр в следующий раз ставит ударение. Ну ладно, желаю счастья, здоровья, и вам 25, вы уже имеете право забывать имена, вот ворчать тоже имеете право, радоваться кастрюле, сковородке, хорошему пледу уже можно, и утро начинать не с кофе, а со звуков хрусь в спине. Веселые у вас, четверть века уже прошла. Идем дальше, правда, Анастасия? Ну, а Константина Лукашевича с днем рождения тоже сегодня поздравляют. Пусть исполняется желание, цели достигаются, зарплата радует. Ну, тут уже совсем человек в какие-то фантастические размышления нырнул. Но пускай всех нас радует зарплата. Мы можем в четверг помечтать. Надеюсь, тут уже Дарья пришла. Нам мешают какие-нибудь Меркурии ретрограды? Нет? Можно загадывать желание? Можно, она говорит, поэтому загадываем желание. Пусть всех нас радует зарплата.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководящих кадров в Министерстве промышленности и Министерстве транспорта и коммуникаций, передает Белта. Виктор Щитько согласован для назначения на пост первого заместителя министра промышленности. До настоящего времени он работал в должности советника Генерального консульства Беларуси в Казани. Должность заместителя министра транспорта и коммуникаций займет Александр Постников. Ранее он работал на посту заместителя начальника управления транспорта аппарата Совета министров Республики Беларусь. Стало известно, когда появятся результаты ЦТ по профильным предметам. Результаты тестирования, которое прошло 2 июня, в форме СМС-оповещения станут известны 16 июня. А результаты ЦТ по профильным предметам, которое прошло 5 июня, абитуриенты узнают 18 числа. Копии бланков ответов появятся в личных кабинетах участников ЦТ на следующий день. Обустройство музыкальной дороги завершили в Каменецком районе на подъезде к Национальному парку Беловежская пуща. Необычный участок расположен на республиканской дороге Р-83. На полотно на полосе движения в сторону Национального парка специалисты нанесли холодный пластик – 3695 шумовых полос. При проезде по ним водители и пассажиры могут слышать мелодию из знаменитой композиции песнеров «Беловежская пуща». Мелодия играет на протяжении 700 метров. Сделаны 52 ноты, фактически полный первый куплет. Впервые в истории франшизы пса Скуби-Ду сыграет настоящая собака. Netflix показал первый тизер сериала «Скуби-Ду. Начало», премьера которого состоится в 2027 году. За более чем полвека Скуби-Ду стал одним из самых узнаваемых персонажей поп-культуры. По мотивам франшизы вышли 3 полнометражных фильма, более десятка мультсериалов и почти 40 анимационных картин. Тем не менее, ни разу за это время Скуби-Ду не появлялся в образе настоящей собаки. И к новостям компании. Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 7 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гродно плюс 19-21, в Витебске, Гомеле и Могилеве 29 тепла, в Минске сегодня до 28 с плюсом пройдут грозы. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: себе смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброго

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Как-то не похоже, что недушная температура в стране растет, и как на дрожжах, вот мы с вами уже прогреваемся. Это внутреннее тепло, оно так хорошо на нас влияет. Мы как будто более счастливыми стали. Согласны? Но как-то жарковато спать. Вот у кого нет кондиционера, те меня поймут, но с этим вопросом, с этим неудобством таким небольшим знают, как бороться в Китае. Там, на юге Китая, есть такая практика спать летом в обнимку с такой тыквой. Но она продолговатая, восковая тыква. Ее охлаждают, кладут в кровать. Но она же вообще-то из воды состоит. Больше, чем на там, 50-60%. Ну и помогает охладиться во время сна. А потом можно из нее супчик сварить. Да, как раз у нас уже сезон кабачков начинается. Обложимся патиссончиками, робертами. Ну и у нас тоже есть такая практика охлаждать арбузики. Да, тоже потом холодные. Чтобы есть. Вот можно перед этим с ним прекрасно поспать и охладиться. Но это мы только фантазируем, как бы хорошо провести ночь, как бы не перегреться. Ну а пока обеденное время, мы только-только постепенно приближаемся к вечеру. Но что нам его ждать? Мы уже сейчас начнем друг друга поздравлять. И 11 июня на календаре, вспоминайте, у кого сегодня праздники, и пишите о радостных поводах своих и близких людей в телеграм-чат Душевного радио.
1: Душевное радио. Слушай свое.
5: Ты такой

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С точки зрения ДНК, все люди на Земле – одна такая большая семья. Благополучная, надеюсь. Ну, мы являемся друг другу как минимум 14-юродными родственниками. Вот что говорят ученые. Так у нашей близкой, можно сказать, Ани Гамориной, гамарджобы, хозяйки пушистиков и Сашиной жены, сегодня день рождения. Написали друзья в Инстаграм Душевного радио, чтобы мы не забыли поздравить мир с появлением человека, у которого рабочие отношения всегда в дружеские перерастают. В общем, френдзонила и мужа будущего 8 лет. А значит, силой воли у вас, Анна, все в порядке. Пускай у вас в этом новом году жизни резервный режим включается, ну, крайне редко. Пускай хватает сил на самое главное. На то, чтобы посмотреть сериальчики, пообнимать своих питомцев, покопаться в рассаде любимой. В общем, бабушкиных каких-то хобби, я так понимаю, у вас полно. Еще добавить сюда какой-нибудь книжный клуб, вязание. Ну и я предполагаю уже тогда, какой у вас внутренний возраст. Но пускай этот внутренний возраст, он только внутренним остается. А снаружи вы будете всегда энергичный, молодой, ну чтобы был баланс, правильно, увлечений и внешнего вида. С днем рождения, Анна Гаморина, поздравляет вас и душевное радио в том числе. Ну, а у кого еще сегодня праздники, мы тоже знаем, потому что в телеграм-чате все сообщения появляются вот так вот быстренько. Так что вы пишете? Пишите, что сегодня у мамы Елены Русецкой официальный выход на пенсию. Ну, подождите, это точно так аплодисментов новость заслуживает. Пусть этот отдых будет, ну, в радость, пишет вам ваш человек близкий. Наконец-то время появится для дачи, для себя и, конечно же, для внуков. Ну, сразу понятно, Елена Русецкая, к чему ведет, скорее всего, ваш сын. Ну, или зять Макс, судя по фото. Внуков хочет вам так вот привести на воспитание, чтобы переключились на вот такие важные, жизненно важные дела. Ну, тоже хорошо. Главное, вы отдохните для начала, почувствуйте эту свободу. А, кстати, бабушки и дедушки, вот сейчас только увлечений у всех появляется, ну, очень много. Я просто удивлена, что в нашем детстве, правда, что не лето, что не каникулы зимние, весенние, сколько их было, мы всегда их проводили у бабушек и дедушек. Но сейчас у бабушек и дедушек редко когда хватает времени для своих внуков. Интересно, почему? Если у вас есть какие-то идеи, поделитесь в телеграм-чате.
0: Если помнить, то только хорошее. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шебека.
1: Когда мы в последний раз рисовали мелом на асфальте, ну, повезло, если занимались этим с детьми своими или с внуками. Но это такое увлекательное занятие. А в школе? А в школе, чтобы температуру немножечко поднять, мы ели этот белый кусковой мел. И оказывается, есть мел вообще-то можно. Да, есть такие меломаны, любители хрустящих текстур, которые разбираются даже во вкусах пищевого съедобного мела. Его очень много на маркетплейсах. Можете сами даже найти пищевой мел. Съедобный. В описании хрустящий, яркий вкус, натуральный. Ну а вкус уточняется как вкус пищи бумаги. Кто пробовал, расскажите, каковы причины вообще вот этого явления? Пишет, что богат железом, кальцием этот пищевой хрустящий мел. Бывает со вкусом шоколада его делают теперь, со вкусом баунти, сникерсы. Классические белоснежные сорта быстро тают во рту, звонко хрустят. Ну, собственно, вот, наверное, плюсы эти мы и перечислили. По цене от 2 до 5 рублей за пачку, так что можно распробовать текстуры, распробовать вкусы и найти свой, наконец-то, мел, который можно есть, и закрыть этот детский гештальт. Ну, и в целом, наверное, мы, взрослые люди, должны этим заниматься, должны свое желание внутреннее, свои мечты удовлетворять, вот просто осуществлять. Хотели киндеров, целый ящик. Ну, купите себе ящик киндера, игрушки внукам, детям отдайте, а сами насладитесь этим вкусом, ну, или мороженым, просто целый день питайтесь. Ну, а коллектив магазина «Перекресток», там у них все просто товары есть, вот так можно заглянуть в городе Заславль, поздравляет Тамару Петченко с юбилеем. Вот уже кто сегодня будет исполнять желания свои, вспоминать, чего очень хотелось, и закрывать гештальты. Всего наилучшего желаю Тамаре Петченко. Любви, любви близких, родных. Я даже добавлю, просто незнакомых даже людей, пускай смотрят на вас с любовью. Ну а что, это лучше, чем с другими эмоциями, чувствами. Пускай в глазах и в душах людей, которые видят вас, живет любовь. Побольше солнечных и радостных дней вам желают. Но это, опять же, перекладывание ответственности на погоду. А вы, Тамара, вы самостоятельно уже к юбилейной дате, уверенно, научились вот это вот тепло, вот это солнце внутри себя взращивать, несмотря на облака, на дожди, на зарплаты, на какие-то катаклизмы. Ну, мы знаем, что солнце, оно всегда встает, всегда нас где-то там радует, даже если его на небе сейчас не видно, день, поэтому улыбаемся. И как Поллианна любила играть, да, вот эта вот чудесная игра, найти в любой ситуации, в любом дне что-то хорошее. Вот надо тренироваться и нам играть в эту игру. А коллектив аквапарка «Фристайл» поздравляет Анну Горбачеву с днем рождения. Видите, сколько у нас сегодня праздников. Милая Анечка пишет: тебя сердечно поздравляем. Хотим пожелать, чтобы дорога жизни была длинной, счастливой, чтобы на пути встречались люди добрые, друзья верные, чтобы в любой деятельности ты была самым совершенным человеком, чтобы искренне все любили и дорожили тобой. Слушайте, как нам всем хочется искренности. Анна, с днем рождения, мы вас поздравляем искренне. Я надеюсь, что вы это чувствуете. И всех-всех людей, у которых сегодня день рождения, ну как-то очень хочется поздравить. И аплодисменты вам включить. 11 июня на календаре. Празднуем! Лето за окном, делаем свою жизнь чуточку ярче, ну даже с помощью музыки.
0: Привет в обед на душевном радио.

Я допивал свой кофе, и вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно, в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает, и только на рассвете заря нас обжигает.

скользнул рядом. Я ощущал всей кожи и дрожь и страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень как дитя рыдает. И чаще в нашем мире глухом и онемевшим к любви в своем тщетно, в холодном мгле кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая. Но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире не мог душе согреться. Глухонемая любовь стучалась в сердце, глухонемая любовь стучалась.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как сообщает Белта, ранее Максим Лысенко занимал пост первого заместителя министра. Президент назвал Минприроды министерством министерств, но пока работой ведомства глава государства недоволен. Также белорусский лидер заявил о возможности передачи госинспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Минприроды. В Беларуси количество наркопреступлений за 11 лет сократилось вдвое. Тенденция сохраняется и в этом году. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Андрей Кудрицкий. По его словам, для снижения количества предложений по распространению наркотиков оперативники и сыщики используют различные методы в отношении всех категорий нарушителей, начиная от закладчика и заканчивая организаторами интернет-магазинов и каналов поставки наркотиков. Сегодня завершается регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. Подать заявление нужно успеть до 19:00. Сделать это можно в Минске и регионах. 18 июня пройдут испытания в резервные дни по всем предметам, кроме русского и белорусского языков. 22 июня только по русскому и белорусскому языкам. 20 и 22 июня также станут резервными для централизованного экзамена, который будет проводиться параллельно с ЦТ в резервные дни. Чемпионат мира по футболу стартует сегодня. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике по 19 июля. Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР начнется в 10 вечера в Мехико. Смотреть чемпионат в прямом телеэфире смогут и белорусы на канале Спорт ТВ. Напомню, действующий чемпион мира сборная Аргентины. К новостям компании «Загораем на пляжах Вьетнама» с туроператором «Fun and Sun». Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру 1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,77, евро 3,20 рубля, 10 юаней 4,07 рубля, 100 российских рублей 3,84 рубля.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 6 по западу до плюс 17 по востоку, а днем в Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла, в Минске дожди 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибега.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: Беседа торфа. Урожая много не бывает. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Ах, как хочется свою квартиру и машину, вот бы!
2: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Недушный день.
4: Если что-то не успеваете сегодня, смотрим на испанцев и учимся. Учимся у них. Они вообще не знают, что такое дедлайны. Собор Саграда Фамилия уже 144 года. Строят. Ну и, наконец-то, уже все элементы готовы. Но еще 10 лет стройка будет идти. Будут что-то доделывать, переделывать. Но это как раз и понятно. Мы на дачах своих тоже. Только отмостку сделаем, как крыша начинает протекать, да? Может, это вообще-то из-за сложности замысла Гауди? Но видела своими глазами всю эту красоту в Барселоне. С какой стороны не подойди. Но, возможно, в этом десятилетии закончат великий шедевр. Поэтому учимся у испанцев не обращать внимания на дедлайны. Делаем все качественно и получаем от процесса удовольствие. Сегодня четверг. Солнечный, летний. Я надеюсь, что над вами сейчас солнце. Если нет, мы посылаем вам вот эти солнечные настроения. Мы не боимся никаких туч, потому что знаем, где это вдохновение можно черпать. Его можно черпать на душевном радио. Ну и еще мы это самое настроение буквально в каждый магазин вам отправляем. От себя большой-большой приветик. Такая коллаборация у нас с кобринскими яйцами. Теперь они выходят в упаковке душевного радио. Да, вы не ослышались. Если нашли в магазине такую упаковочку с яйцами душевными, фотографируйте и присылайте фотографии в наш ТГ-чат с хэштегом в одно слово «душевные яйца». И можно еще в Инстаграм отметить душевное радио, и тогда у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку от душевного радио. Будем делиться теплом в этой термокружке с логотипом радийным, да, под душевную музыку. Любой, совершенно любой день будет, ну, супер удачным. Ну, а сегодня удачу вашу проверим в музыкальном квизе. На душевном радио будем узнавать мелодии и выигрывать подарки. Держите телеграм-чаты неподалеку. Ну и добро пожаловать в четверг. Наконец-то уже все проснулись, я надеюсь.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музикальний квіз на душевному радіо.
1: Знаю, что пришло время уже как-то внутри будильничек заведен, привычка-то выработана, сыграть, отвлечься от работы и наконец-то получить что-то такое вещественное от душевного радио. Сегодня это первый приз, фильтр для воды Аквафор, фильтр кувшин Лион. Сегодня будем разыгрывать в музыкальном квизе за правильный ответ, что придет в телеграм-чат вот буквально в первым, без исправлений. Все три композиции указывают. И подарок ваш. Правила просты, я их уже озвучила. Узнаем, что сейчас сыграло, и пишем вот об этом во всем в телеграм-чат. Желательно, без исправлений. И еще один нюанс. Если вы что-то выигрывали на душевном в течение месяца, то, к сожалению, играем только мысленно. Ну что, готовы? Делаем громче. Поехали!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Ну, а теперь проверим, узнали ли. Но с первыми двумя композициями, думаю, вопросов не будет. А вот третью, подпевать-то мы все любим. А вот в музыкальном квизе нужно написать, кто исполняет. Есть много вариантов, и даже неправильные есть. Мне это почему-то всегда очень радует. Я сама, когда участвую в музыкальных квизах, сама обычно, несмотря на то, что диджей, очень часто луплю ошибки в самых таких очевидных местах. Да, вы пишете, что... Так, хорошо. А у нас есть первый правильный ответ, поэтому я могу уже озвучивать, что сейчас сыграло. Поехали! Ну, здесь, конечно же, все понятно. Группа Hi-Fi. Вспоминаем школу номер 7.
1: Ой. Свою любовь найти на краешке земли. Таня плюс Володя.
0: Здесь тоже все более чем прозрачно. Евгений Осин. Таня плюс Володя. Ну а здесь придется немножко подумать. Это группа 18. Шведская подростковая музыкальная группа была еще в 2000-е основана, но много было вариантов Абба. Понимаю, почему они присутствуют в стиле, действительно похожи. Но Алина прислала первый правильный ответ в телеграм-чат, поэтому аплодисменты сейчас звучат для Алины. Спасибо всем участникам, но именно этой чудесной девушке с правильной музыкальной интуицией достается в подарок от душевного радио фильтр «Кувшин Леон» от «Аквафор». Фильтры для воды «Аквафор» — это верные помощники в офисе, дома и в дороге. «Аквафор» предлагает и фильтр кувшины, и фильтр бутылки разноцветные, и системы под раковины, и мягчители воды. «Аквафор» — питьевая вода премиум-класс. Мне кажется, летом вообще вода очень нужна, чтобы окончательно не превратиться в изюмчик. Напитываемся музыкальной влагой, делаем громче душевное радио.
2: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Реклама. Полетели со... Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай сам.

чему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий, нам хотелось

0: Недушный день.
1: Если и танцевать танго, то только там, где есть кондиционер. Все, лето вошло в чат, и температура на градусниках уже растет. И что с этим делать? Как же быть? Конечно же, мы не первые люди на этой планете. И были до нас гении, которые придумали бамбуковых жен. Вы знаете, что это такое? Это плетеная, бамбуковая, легкая, упругая и недорогая, в отличие от настоящей жены, такая конструкция, которая напоминает по форме цилиндр. И ее можно в Азии прикупить в любом магазине из натурального материала. Она такая в крупную сеточку. Все для того, чтобы ночью спать и не потеть, чтобы жарко не было. Эту бамбуковую жену можно обнимать. С нею уютно и тепло. Можно ножку даже на нее закинуть и получить настоящее удовольствие, а не как сейчас, да, в близком контакте уже находиться не так приятно, если нет кондиционера. Но это в Азии такие придумали лайфхаки, чтобы ночи были приятными. Но разве ночь может быть неприятной? Мы в целом все очень любим это время суток, когда можно полюбоваться на звезды. Скоро еще эти звезды начнут падать в конце месяца, но я об этом вас обязательно предупрежу. Пока просто собираем цветочки, наслаждаемся летом и обнимаем своих людей, даже если рядом с ними горячо, зато мы живые, правильно? Зато вот еще, по-моему, не до конца прогрев завершен, еще хочется вот этого тепла. И, кстати, мы летом в баньку можем сходить, нам эти градусы на термометре ни почем. Будем прогревать сердца, потому что за холодное время года, ну, замерзли, души немножечко вот так превратились в что-то, покрытое тонким слоем льда, поэтому мы сейчас этот лед вот так молоточком, да, на солнышко подставляем солнцу и топим все, что замерзло, все, что за эти холодные дни нас немножечко сковало. Ну, а, кстати, кто на душевной волне, тому просто неведомы все эти душевные, холодные скитания, переживания. У нас всегда внутри все тепло, все приятно, поэтому можно и за бамбуковой женой заглянуть в интернет. Думаю, такого богатства там много. Хорошего вам обеденного перерыва дня, ну и вскоре уже вечера. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент сегодня назначил белорусских послов в двух странах. Как передают Белта, послом Беларуси в Ливии по совместительству стал Евгений Соболевский. Сейчас он возглавляет белорусскую дипмиссию в Египте, а также по совместительству представляет интересы страны в Алжире, Омане и Судане. Является постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств. Александр Огородников, работающий послом Беларуси в Узбекистане, назначен также послом в Афганистане по совместительству. 8 договоров купли-продажи недвижимости удостоверено в Беларуси за год по экстерриториальному принципу. Как сообщил председатель Госкомитета по имуществу Виталий Невера, граждане могут удостоверить договор с недвижимым имуществом в любой организации по госрегистрации, независимо от места нахождения объекта недвижимости, с максимальным для себя удобством. Ранее для удостоверения сделки необходимо было обязательное присутствие двух сторон в одном месте. Теперь удостоверение сделки возможно путем подключения к видеоконференции. Связи. Продавец может находиться в одном городе, а покупатель – в другом. Главный трофей КХЛ сегодня на несколько часов выставлен в белорусской столице. Второй год подряд Кубок Гагарина в Минск привез тренер-аналитик Вячеслав Гусов. Белорусский специалист стал двукратным чемпионом КХЛ в составе Ярославского «Локомотива». До 7 вечера все любители хоккея могут сделать памятное фото с трофеем на столичной Олимпик-арене. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Вьетнам» ждет нечанка и камрань из Минска с туроператором «Fun & Sun». Спрашивайте в турагентствах города и по телефону 1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 6 до плюс 17, днем в Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение.
1: We sit together on the sofa with the music way down low.

0: Реклама. Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Александр Лукашенко провел кадровый день. Глава государства назначил Ольгу Ануфриеву директором, главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня». Ранее она возглавляла издательский дом «Звезда». Также глава государства назначил руководителей двух структурных подразделений администрации президента. Как передает Билд, начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц администрации президента согласован Геннадий Акстилович, а Юрий Хомутовский теперь будет работать начальником управления региональной политики президентской администрации. Всего же в кадровом списке 17 фамилий. Нотариусы с нового года будут совершать исполнительные надписи по требованиям отдельных категорий взыскателей только в удаленном формате. Эта схема в обязательном порядке заработает для банков, операторов сотовой связи, страховых и лизинговых организаций. Уже сейчас ряд банков и один из сотовых операторов практически полностью перешли на такой формат работы – совершение исполнительных надписей в электронном виде. В МВД отметили изменения в общей структуре преступности. Доля классических краж последние годы заметно снизилась. Если раньше они составляли треть всех регистрируемых преступлений, то за последние 5 месяцев этот показатель упал до 1/7 части. В то же время всплеск возбужденных уголовных дел по фактам дачных краж традиционно фиксируется с марта по май, когда городские жители массово возвращаются на свои загородные участки после зимы. Условия абсолютного большинства таких преступлений остаются неизменными. Беспечность со стороны самих владельцев. Американец из штата Огайо случайно выбросил в мусор билет лотереи, который, как выяснилось, оказался выигрышным. По словам победителя, он запаниковал, когда осознал, что заветный билет оказался в мусорном баке. Ошибку он понял до того, как мусор вывезли, и начал рыться в отходах. Наконец, среди мусора ему удалось найти свой билет. Мужчина выиграл $100 000. К новостям компании «Доставка еды просто и выгодно». Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на Сливки Бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону 1-113-41-41. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд БМП. Вас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. Ночью от плюс 6 до плюс 17, днем в Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Хит теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 12 и 13 июня. Чипсы Лейс, краб, рифленые, сметана и лук. Всего 3,99 за 140 грамм. Вода минеральная Фрост, газированная. Всего 1,15 рубль за 1,5 литра. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8. Душевное радио. Слушай свое.

0: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров, 139,90. Кресло садовое из алюминия, 69,90. Шезлонг складной, 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей промышленных предприятий. Как передает Белт, Михаил Симонович согласован для назначения на пост гендиректора холдинга «Белкоммунмаш». Ранее он работал на этом же предприятии заместителем руководителя по экономике и финансам. Пост гендиректора холдинга «Литильмаш» займет Эдуард Шаль. Ранее он возглавлял предприятие «Литагропроммаш». Александр Лукашенко ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий. Централизованное тестирование по государственным языкам на 100 баллов написали более 80 абитуриентов. Об этом сообщили в Минобразовании. В испытании, которое прошло 29 мая, приняли участие почти 14,5 тысяч человек. Наивысший балл получили по русскому языку 78 человек, еще 10 по белорусскому. Средний балл по русскому языку 51,9, по белорусскому 47. Узнать свои баллы, увидеть скан копии работы и верные ответы можно в личном кабинете на сайте РИКС. Также все участники получают бесплатные смс-уведомления с результатами. Белавия ввела в эксплуатацию третий Airbus A330-200. Год назад Белавия пополнила флот воздушными судами нового типа. За год широкофюзеляжный самолет провел почти 2900 часов в небе. Выполнено 520 рейсов, преодолено 2 670 000 километров, перевезено 127 000 пассажиров и более 1500 тонн грузов. Всего во флоте Белавия три таких самолета, они эксплуатируются на дальнемагистральных рейсах. Самый маленький город Австралии, Кулладзи, выставлен на продажу за 400 тысяч австралийских долларов. Это около 280 тысяч американских долларов. Население составляет всего 2 человека. Город выставлен на продажу в связи с переездом и продажей недвижимости проживающих в нем людей. Будущий владелец города, помимо жилья, будет обладать мотелем на 4 номера, магазином, пабом и 4-звездочным рестораном. Новостям компании время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun and Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону 1-113-41-41. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 6 до плюс 17, днем в Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
1: I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
0: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на AMI.BY.
4: Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кострома сырокопченая гурман 19 рублей 99 копеек за килограмм. Бумага туалетная «Папия» 3 слоя 6 рублей 99 копеек за 8 рулонов. Подробности на сайте Еврооп.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
7: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Itus.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины – все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвэб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Фильтры для воды «Аквафор» – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры «Аквафор» в торговых сетях и на официальном сайте «Аквафор.бай».
5: Хит теперь каждая пятница и суббота. Желтая 12 и 13 июня. Десерт замороженный ТОП РАФ соленая карамель. Всего 99 копеек за 70 грамм. Шоколад темный, трюфельный, элит, кондитерская фабрика «Коммунарка». Всего 4,99 за 180 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
6: Светофор. И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
7: «Светофор». Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент в числе первоочередных задач для отечественных производителей техники назвал 100% локализацию обеспечения высокого качества продукции. Об этом он заявил, принимая кадровые решения. Как передает Белта, Александр Лукашенко подчеркнул, что за неисполнение этих требований спрос будет жесточайший. Белорусский лидер обратил внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с правительства. В особенности это касается техники, в том числе производства МАЗ. Президент убежден, в условиях жесткой конкуренции необходимо выигрывать. Белорусская железная дорога восстанавливает курсирование всех составов городских линий из Минска в Рудинск. Уже с завтрашнего дня будут курсировать 10 пар поездов. Кроме того, добавится еще одна пара поездов городских линий в сообщении «Минск-Беларусь». Всего между столицей и Заславлем будут курсировать 17 пар поездов городских линий. Более подробную информацию о графике движения можно получить на сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по короткому номеру 105. Чемпионат мира по футболу стартует сегодня. Перед началом финального турнира мирового планетарного форума FIFA обновил рейтинг. Его возглавляет действующий чемпион мира сборной Аргентины. На второй позиции Испания. Тройку лидеров замыкает Франция. Сборная Беларуси после двух июньских матчей поднялась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола и занимает 96-е место. Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 26 сентября в Тиране с командой Албании, которая находится на 66-й позиции. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящая», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени несет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании «Загораем на пляжах Вьетнама» с туроператором «Fun & Sun». Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 6 до плюс 17, а днем в Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Только с 8 по 21 июня в Евроок на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте евроок.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров, 139,90. Кресло садовое из алюминия, 69,90. Шезлонг складной, 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 12 и 13 июня. Полотенцебумажное свое. Два слоя. Всего 2,49 за два рулона. Средство для мытья посуды Фэри. Сочный лимон. Всего 4,59 за 450 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает два автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14.

0: выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазоком конструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-4 месте беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко провел кадровый день. Глава государства назначил министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Им стал Максим Лысенко. Ольга Ануфриева стала директором, главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня». Также президент назначил послов Беларуси в Ливии и Афганистане, обновил состав руководства в Минпроме и Минтрансе и руководство двух структурных подразделений администрации президента, а также дал согласие на назначение руководителей Петриковского и Ашмянского районов. Всего в кадровом списке 17 фамилий. Следователи усиливают контроль за контентом в Threads и TikTok. В Следственном комитете отметили, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения количества контента в социальных сетях и мессенджерах, который содержит в себе дезинформацию населения, признаки разжигания социальной вражды, ложные сообщения о совершенных преступлениях, клевету и даже реабилитацию нацизма. Следователи призывают всех пользователей соцсетей проявлять ответственность и гражданскую сознательность. 8 договоров купли-продажи недвижимости удостоверено в Беларуси за год по экстерриториальному принципу. Как сообщил председатель Госкомитета по имуществу Виталий Невера, граждане могут удостоверить договор с недвижимым имуществом в любой организации по госрегистрации, независимо от места нахождения объекта недвижимости, с максимальным для себя удобством. Ранее для удостоверения сделки необходимо было обязательное присутствие двух сторон в одном месте. Теперь удостоверение сделки возможно путем подключения к видеоконференции. Связи. Продавец может находиться в одном городе, а покупатель – в другом. Чемпионат мира по футболу стартует сегодня. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике по 19 июля. Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР начнется в 10 вечера в Мехико. Смотреть чемпионат в прямом телеэфире смогут и белорусы на канале Спорт ТВ. Напомню, действующий чемпион мира – сборная Аргентины. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro, спорт, концерт, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro – мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Вьетнам ждет» не Чанг и Камрань из Минска с туроператором «Fun and Sun». Спрашивайте в турагентствах города по телефону А1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек. Евро 3 рубля 20 копеек. 10 юаней 4 рубля 7 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами сильные. В отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 6 до плюс 17, а днем в Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди и 14-16 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей

0: tărifane.
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
3: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

de Cruz.